Центр FM. Тут все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Новинки эфира на центре. Алуна и Сайдпис, Miss Behave. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейсджекерс, Вуконг и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

0: миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле, в остальных городах вещания Центр FM без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза и плюс 22-24.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. Легендарный хит.

0: можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.
2: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные.

слушай Центр ФМ. Реклама. Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянке Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе: Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: Сегодня небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

собака.центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Эмили, недоступна.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

Рамки эфира на центре. WNW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание центров ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником Днем пожарной службы. Президент поблагодарил ветеранов и тех, кто сегодня на передовой борьбы с огнем, и пожелал всем крепкого здоровья, удачи и выдержки. Празднование сегодня проходит по всей стране. Основная площадка в Минске развернулась в парке Горького для гостей. Подготовили плац-концерт взвода почетного караула, показательное выступление и выставка техники. Белорусы и россияне могут въезжать в Черногорию без виз до конца октября. На территории страны можно находиться до 30 дней. Что будет после 31 октября, пока не уточняется. Ранее черногорские власти неоднократно заявляли, что для вступления в Евросоюз стране придется синхронизировать визовую политику с ЕС и ввести визы для белорусов и россиян, пока решение отложено. Межгосударственный авиационный комитет озвучил хронологию трагедии падения мото-дельтаплана под Минском. Он рухнул 14 апреля во время обзорного полета. Пилот и пассажирка погибли. Следственный комитет начал уголовное дело, а комиссия МАК провела расследование. По данным отчета, причиной катастрофы стали локальные турбуленции и ошибки пилота в управлении. В ходе полета мото-дельтаплан попал в зону термических потоков, что привело к сваливанию и разрушению конструкции. Пилот выпал из аппарата из-за перегрузок, а пассажирка осталась пристегнутой до удара о землю. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов только по 31 июля. Приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершении Гомсельмаш объявил конкурс на лучшую оклейку комбайнов. Для участия необходимо в телеграм-канале предприятия под постом о конкурсе разместить до конца августа фото оклеенного комбайна с комментарием. Подведение итогов состоится 2 сентября на официальной странице УАО «Гомсельмаш» в телеграм. Трех победителей определят путем открытого голосования среди всех желающих. Их ждут призы от предприятия. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Дрея, we are money.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Новый трек.
4: Everything fine, I still feel weird.

0: небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно гроза, и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222-240-888.
6: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском

Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода. В настоящее время туда поставляется сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, а также рапсовое масло. За январь-май экспорт в Саудовскую Аравию вырос почти в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В фокусе переговоров расширить линейку товаров активно прорабатывается вопрос допуска белорусского мяса птицы на саудовский рынок. В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов. Теперь ведомство будет жестче контролировать иностранные грузовики, которые везут зарубежные товары в нашу страну транзитом через Евразийский союз. При завершении транзита водитель обязан предъявить разрешение на проезд по территории Беларуси. За работу без документов иностранным перевозчикам грозит административная ответственность. Второе новшество касается бизнеса. Юрлицам предоставили отсрочку по уплате НДС на импортные товары. Налог можно заплатить на 3 месяца позже. Данное послабление для бизнеса будет работать до конца июня будущего года. Завтра в Минске пройдет фестиваль циклических видов спорта «Международный Минский триатлон». В этой связи в городе перекроют часть проспекта Победителей и прилегающих к нему улиц. В частности, с 6:45 утра и до 12:45 перекроют движение по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова. Также до 14:45 нельзя будет проехать в почетной стороне проспекта Победителей от улицы Парковой до улицы Ратомской. С 8 утра и до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана движение также будет перекрыто. Водителей просят учитывать данную информацию. Брест отмечает День города. Праздничная программа охватывает 4 дня. Главная площадка праздника развернулась у Дворца водных видов спорта, где гостей ожидают игры, интерактивы, ярмарка, фудкорт, музейные выставки. Там же пройдут показательные выступления мотокаскадеров. Праздник будет встречать на пешеходной улице Советской в парке культуры и отдыха. Вечером состоится праздничный концерт, а кульминацией дня станет фейерверк. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царское Бай. И по телефону плюс 375-29-716-44-44. И в завершение, американские исследователи составили рейтинг стран по уровню нарциссизма среди жителей. В перечень вошли 53 государства. Первое место в рейтинге заняла Германия. На второй строчке оказался Ирак. За ним последовали Китай, Непал и Южная Корея. Средний возраст участников составлял 43 года. Больше половины выборки составляли женщины. Респонденты оценивали 6 утверждений по шкале от 0 до 10. Они также оценили свое положение в социальной лестнице, исходя из своего материального положения, образования и занятости. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Белорусский трек.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание центра ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: FM, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.
1: Новости.
2: На этой неделе Александр Лукашенко подписал указ по вопросам поставки плодоовощной продукции для республиканских госнужд. Документ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукции в межсезонный период. Межсезонный период на томаты установлен с 1 ноября. По 30 апреля включительно, а на огурцы с 1 ноября по 31 марта. С 8 июля вступило в силу новое постановление о переустройстве и перепланировке квартир. Из правил исключили положение о реконструкции. Теперь такие вопросы регулируются Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Документ также уточняет, для каких работ требуется согласование и разработка проекта, а для каких только согласование. В Беларуси упростили процесс официального трудоустройства студентов во время учебы. Теперь принимать на работу будут студентов старших курсов учреждений высшего образования после второго или третьего курсов по ряду востребованных должностей. Сеть зарядных станций «Зарядка» открыла крупный хаб в Гродно. Он появился на проспекте Янки Купалы. На площадке установили сразу 5 быстрых станций мощностью до 160 кВт каждая. Здесь могут одновременно заряжаться 10 электромобилей. Новая локация работает круглосуточно, при этом ночью тарифы ниже. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. В завершение в Минске, в Верхнем городе, могут появиться копии миниатюры утраченных зданий. Об этом сообщили на предприятии «Минская спадчина». Там отметили, что в Раковском предместье завершено создание современного туристического квартала, а на улице Володарского продолжается реконструкция Пищаловского замка, где планируется разместить объекты общепита, музейную экспозицию, клуб исторической реконструкции и площадку для городских мероприятий. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».
1: Новый трек.

0: небольшой дождь прогнозируется в Могилеве и Гомеле. В остальных городах вещание центров ФМ без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно от 22 до 24 градусов тепла. В Гомеле плюс 24-26. В столице сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Русский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Байк» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в Батуми. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Погибли 2 человека, еще 7 получили травмы и были доставлены в клиники. Гражданство погибших официально пока не подтверждено. МВД Грузии устанавливает причины аварии, а белорусский МИД проверяет информацию. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах в эти выходные. Это связано с проведением крупного музыкального фестиваля в Брасловском районе. Мобилизованы дополнительные наряды ДПС. Сообщается, что на ключевых автодорогах организована работа мотопатрулей и беспилотников. Также будет осуществляться смешанный контроль за дорожным движением. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий на дорогах. Музыкально-спортивный фестиваль «Вилла Браслов» проходит в этом году с 24 по 26 июля на центральном пляже озера Древяты в городе Браславе. В Минске запустили мобильный комплекс, который будет автоматически выявлять автомобили с неоплаченной парковкой. Это легковой автомобиль, оснащенный видеокамерами и специальным программным обеспечением. Во время движения по зонам платной парковки он считывает регистрационные номера автомобилей и передает данные в систему «Парковка Бай», где проверяется факт оплаты. На первом этапе комплекс будет работать вместе со специалистом. Сейчас в Минске действует 77 платных парковок. Они обозначены голубой разметкой и информационной стендами. Стоимость одного часа парковки составляет от 1 до 7 рублей в зависимости от зоны. За неоплату предусмотрен штраф в размере 45 рублей. Венесуэла решила выйти из Международного уголовного суда. Причина – предвзятость суда, который, по мнению властей, действует с географическим перекосом и усугубляет неравенство народов. Ранее о выходе из МУС объявили Нигер, Филиппины и Бурунди. Новости компании только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. В завершение сегодня и завтра в Ботаническом саду организовали выездную поликлинику. Специалисты городского центра здоровья поучаствуют в фестивале саморазвития и здорового образа жизни. Их задача – научить минчан самостоятельно следить за своим самочувствием и вовремя реагировать на сигналы организма. С 10 утра и до 16 часов в научной зоне все желающие смогут измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений и пройти диагностику основных заболеваний. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ прогнозируется солнечная погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ведущие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Встречайте первый «Конте-аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
0: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Военкомы в Гродненской области ознакомились с ходом уборочной. Офицеры посетили ряд сельхозпредприятий и пообщались с руководителями и коллективами хозяйств. Напомню, на этой неделе Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания поручил отправлять недобросовестных аграриев в войска. В свою очередь министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания сообщил, что для выполнения поручений президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместное совещание с руководителями местных органов власти на местах. Глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район уточнил, что военные сборы для отправленных в войска недобросовестных работников будут длиться 2-3 месяца. В Беларуси с 1 августа пособие на погребение увеличится на 100 рублей 60 копеек до 3104 рублей. В июле размер выплаты составлял 3003 рубля 50 копеек. Согласно закону, пособие считают по средней зарплате работников в стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Для августа таким месяцем стал июнь. В Беларуси растет популярность отцовского отпуска. За 5 месяцев она выросла в 5 раз, сообщили в Минтруда. В нашей стране 14-дневный отпуск для отца при рождении ребенка появился в 2020 году. Взять его можно до исполнения ребенку 6 месяцев. По умолчанию отцовский отпуск предоставляется без сохранения зарплаты. Однако некоторые работодатели сохраняют сотруднику среднюю зарплату на эти 2 недели. С начала года в нашей стране снизилась заболеваемость ВИЧ. Всего с 1987 года, когда в Беларуси начали вести официальный учет ВИЧ-инфицированных, в стране было выявлено 37 888 случаев заболевания. Сейчас 26 070 человек, которые имеют ВИЧ, положительный статус. Наиболее часто ВИЧ впервые диагностируют у людей в возрасте от 30 до 54 лет. На эту категорию приходится почти 73% всех новых случаев. Больше всего новых случаев за полгода зарегистрировано в Минске – 114. Среди регионов лидирует Гомельская область, где выявлено 98 случаев ВИЧ-инфекции. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. И в завершении вечером 12 августа белорусы смогут увидеть частное солнечное затмение. Оно начнется после 20:00, а в Минской области продлится около 30-40 минут. Наблюдать явление нужно у открытого западного горизонта и только через специальные защитные очки. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Новый трек.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ прогнозируется солнечная погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Белорусские спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник. Пожарной службе страны исполняется 173 года. Президент поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, отметив, что эту профессию выбирают сердцем. По случаю знаменательной даты в Минске проходят торжественные мероприятия от церемонии возложения цветов и награждений до масштабной праздничной программы. В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов. Теперь ведомство будет жестче контролировать иностранные грузовики, которые везут зарубежные товары в нашу страну транзитом через Евразийский союз. Им необходимо будет предъявить разрешение на проезд по территории Беларуси. В противном случае – штраф. Второе новшество касается бизнеса. Юрлицам предоставили отсрочку по уплате НДС на импортные товары. Налог можно заплатить на 3 месяца позже. Данное послабление для бизнеса будет работать до конца июня будущего года. Белорусы и россияне могут въезжать в Черногорию без виз до конца октября. Находиться на территории этой страны можно будет до 30 дней. Порядок въезда после 31 октября не уточняется. Ранее черногорские власти неоднократно заявляли, что для вступления в Евросоюз стране придется синхронизировать визовую политику с ЕС и ввести визы для белорусов и россиян. Пока решение отложено. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси из-за фестиваля в Браславе. На подъездах к месту проведения мероприятия работают дополнительные экипажи ДПС, мотопатрули, дроны и автомобили ГАИ без опознавательных знаков. Особое внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям, бесправникам, превышению скорости и опасным обгонам. И в завершении. В Минске подходит к концу модернизация туристического портала. Там появятся новые маршруты, экскурсии и справочная информация. Также разрабатывается туристический брендбук с логотипом, слоганом и фирменным стилем. Уже установлены туристические пилоны у Дворца спорта на площадях Свободы и Независимости. Всего они появятся в 15 ключевых локациях. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.
3: Everything fine, I still feel weird.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ прогнозируется солнечная погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова привет! Огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Встречай, получай и добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Я напомню, что встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире здесь на Центр ФМ. Кроме того, мы слушаемся по субботам, по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем любимый хит под названием «Хит недели». Да, наш супергерой ждет нашего внимания. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, напомним, расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, собственно, и формируешь ТОП-20, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. Так что заглядывай, я благодарю тебя за активность, не стесняйся в любое время дня и ночи, заходи и действуй, отдавай свой бесценный голос. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания лучших из лучших, по твоему мнению.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Начинаем сегодня сразу с хороших новостей. Мы сохранили всех участников чарт для тебя целую неделю. Они менялись местами. И, конечно, осталось дело за малым, только распределить все по нужным тебе местам. Но немаловажная деталь. На построение сегодня явились все участники нашего списка лучших.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Открывает же нашу двадцатку лучших на этой неделе Disco Lines и Tinashe. Кстати, Tinashe сейчас очень активно обсуждают в мировой прессе. Недавно она дала откровенное интервью, где призналась, что очень устала от бесконечной гонки за стримами и хочет выпускать экспериментальный R&B-альбом без оглядки на чарты. Артистка сказала, что ее вдохновляют 90-е. Та эпоха, когда музыку записывали живьем, а не через автотюн. И, кстати, ее акустическая версия No Broke Boys, о которой я рассказывал тебе на прошлой неделя набрала уже больше 10 миллионов просмотров. Так что, возможно, мы скоро услышим Tinashe совсем с другой стороны. Ну а пока ее трек No Broke Boys открывает наш список лучших сегодня. У него минус 1 пункт и 20 место. Стало быть, главная заявка на то, чтобы покинуть Центр ФМ ТОП-20 вовсе.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: это тот самый прекраснейший Enjoy the Silence от Дона Диабло. У него сегодня 19-я строчка, и здесь у меня тоже очень важные новости. На днях Дон объявил о запуске собственного лейбла для молодых артистов. Он сказал, что хочет дать шанс тем, кого не замечают мейджоры. Первым релизом на этом лейбле станет трек нидерландского новичка, которого Дон нашел в ТикТок. Музыкант признался, что хочет вернуть в индустрию человеческое лицо. «Нам надоели алгоритмы, нам нужны люди», — сказал он. Но мы пока провожаем его версию Enjoy the Silence на 19-ю позицию. У хита сегодня минус 2 строчки. Следом идет и 18-й номер. Это тот самый Chicane, это Брайан Адамс и хит Don't Give Up версии Silk. Именно он подарил новую жизнь легендарному.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Совершенно верно. И в нашем еженедельном чарте лучших только что, наконец, серьезный плюс. Это Silk Chicane. Они поднимаются сразу на две строчки. Это неудивительно абсолютно. На прошлой неделе буквально они выпустили абсолютно неожиданный ремикс на Don't Give Up от легендарного диджея Пола Окинфолда. Этот ремикс уже называют одним из лучших танцевальных релизов лета. Брайан Адамс же, кстати, в восторге. Он сказал, что его голос зазвучал по-новому еще мощнее и глубже, чем в оригинале от Chicane. Так что поздравляем артистов с уверенным ростом. У них сегодня номер 18. Ну а 17-я строчка в чарте — это шоу с австралийцей. Также не сбавляют оборотов. На этой неделе они объявили о большом турне по Австралии и Новой Зеландии. Билеты разлетаются в защитные часы, как горячие пирожки. Ну а самое интересное, они пообещали, что в каждом городе сыграют совершенно разные сеты. «Мы не хотим, чтобы наши шоу были одинаковыми», — сказали музыканты. «Каждый город — новая история». Это очень правильно. Правильный подход, не правда ли? Only You сегодня плюс один и 17-я позиция в нашем списке лучших.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: miles away.
1: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Это Оффенбах и их Miles Away. К сожалению, теряют диджеи сегодня три позиции, но есть и хорошая новость. Французский дуэт прямо сейчас находится в студии с легендарным продюсером Марком Ронсоном. Они записывают совместный трек, который обещает стать настоящим событием. Да и точно так случится. Об этом уже пишут музыкальные издания. Марк Ронсон сказал, что давно хотел поработать с Оффенбах, потому что они вернули хаосу душу. Также, думаю, мы еще услышим обязательно о них очень громко, но пока Miles Away. 16-я позиция нашего списка Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
2: Продолжается Центр FM ТОП-20. Мы с тобой двигаемся дальше и дальше. Но прежде чем перебраться к очередному ТОП-5, давай-ка будем сейчас вспоминать, как распределились места в нашей радио двадцаточке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
2: Это Disco Lines, это No Broke Boys. Именно этим суперхитом открылся сегодня нам Центр FM ТОП-20. У него 20-й номер.
1: Номер 19.
2: Легендарнейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло. У него 19-й номер списка.
1: Номер 18.
2: 18-я позиция Центр FM ТОП-20. Еще одна музыкальная красота из прошлого в обновлении. Don't Give Up. Это Брайан Адамс, это Silk. И, конечно, это автор оригинала Chicane. Номер 18 на этой неделе.
1: Номер 17.
2: 17-е в списке Центр FM ТОП-20. Это хитмейкеры Шоус, их Only You.
1: Номер 16.
2: И, наконец, 16-я позиция чарта Центр FM ТОП-20. Тот самый Miles Away от французов Оффенбах. Двигаемся дальше.
1: Претенденты.
2: И, конечно, же мы встречаем претендента. Еще один суперхит. Классный хит, свежий хит. Он называется Everything's Fine. Заценили мы его однозначно уже неоднократно. Остается дело за малым его и в Центр FM ТОП-20 определить. Алок и Дженнифер Лопес. Один состав, чего стоит. Итак, Everything's Fine пока претендент Центр FM ТОП-20, но по твоему решению он может стать и участником чарта. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр FM Бай. Сейчас давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Ган-ган-ган. Итак, Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Просто невероятный коллаб, который, увы, сегодня проседает у нас сразу на три строчки. Но, давай честно, это все равно мощнейший трек. И, кстати, Тедди Свим на днях дал очень интересное интервью, где сказал, что работа с Дэвидом Гетта изменила его как артиста. Он признался, что всегда был джазовым певцом, а поп-музыка для него была чужда. Но именно Дэвид Гетта научил его тому, что жанры не важны, важны исключительно эмоции. Очень интересно, правда? Ган-ган, сегодня 15-й номер, ну а 14-я позиция достается еще одной суперкоманде. Swedish House Mafia. Да, увы, сегодня это звездное трио теряет. Причем потеря крупная, минус 3 позиции. Но есть и деталь, которая переворачивает все с ног на голову. Буквально вчера участники и трио выложили в сеть короткое видео, где слышен фрагмент совершенно нового трека. И, что удивительно, это не электроника. Нет, там звучат гитары, барабаны, голос. Очень, между прочим, похожий на вокал одного известного рок-музыканта. Инсайдеры уже строят теории. Что это может быть за коллаборация? Может быть, это Крис Мартин из Coldplay? Но если это все правда, пора готовиться к чему-то невероятному. Пока же Wait So Long располагается у нас на 14-й позиции. У хита, увы, минус 3 строчки.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Британец Джеймс Хайп у нас в гостях в Центр ФМ ТОП-20. В настоящее время он снова, уверен, растет в списке. Это здорово, у него плюс две строчки. Это совершенно не случайно? Возможно. На прошлых выходных он отыграл просто невероятный сет на Ибице, где представил новое визуальное шоу с 3D-проекциями. И, что очень интересно, после этого сета его старый добрый Behavior снова взлетел в стримингах, не только в Центр ФМ ТОП-20. Сам же Джеймс пошутил: похоже, я сам себя догнал. Вот так заявил диджей. Что ж, отличный повод для роста. У Behavior 13-я позиция, но 12-й номер сегодня Кэлвин Харрис. У него и вовсе сразу плюс 4. Это наш главный рывок в нижней части чарта. Ну и, собственно, на этой неделе Харрис выпустил официальный видеоклип на Satisfy и уже собрал больше 20 миллионов просмотров. Клип полностью стилизован под 90-е, те самые, когда хаус только зарождался. Сам же Кэлвин сказал, что это его послание любви к золотой эпохе танцевальной музыки. И публика отвечает взаимностью. 12-я строчка, просто прекрасный результат, плюс 4 на этой неделе.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был D.O.D. К сожалению, теряет сегодня диджей одну позицию в нашем списке. Прямо сейчас, кстати, он готовит коллаборацию с легендарнейшим британским продюсером Питом Тонгом. Они записывают трек в стиле классического хауса 90-х. Это будет настоящий привет золотой эпохи. Сам же D.O.D. признается, что это его давняя мечта. Судя по тому, как звучат первые фрагменты трека, он станет настоящим хитом. Не стоит даже сомневаться. Но пока Confession, возвращаясь к нему, у него сегодня 11-й номер в нашем списке лучших и любимых.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой ровненько на середине пути добрались до горячей части нашего чарта, самой горячей. Впереди ТОП 10 лучших и любимых хитов недели. И борьба за лидерство станет еще напряженней. Ну а сейчас давай-ка будем вспоминать. Расстановка сил в чарте с 15 строчки по 11.
0: Номер 15.
1: Ну да, вот он, наш номер 15. Звездная коллаборация Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Стоунз энд Ай. Это звездное трио с хитом «Ган, ган, ган». Это номер 15 сегодня.
0: Номер 14.
1: А вот Wait So Long, моя любимая Swedish House Mafia. Сегодня команда удостоена 14-й позиции списка. Списка лучших и любимых. Центр FM ТОП 20.
0: Номер 13.
1: Тринадцатый в чарте James High. По имени его Behavior. Чёртова дюжина у британца.
0: Номер 12.
1: Ну, а здесь уже немного релакса, лето, солнце и тепла. Satisfy, Келвин Харрис, Джази. Это 12-й номер списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 11.
1: Наконец, Confession, D.O.D. У него 11-й номер чарта на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Конечно же, не будем забывать о них, о претендентах Центра FM ТОП 20, тех самых потенциальных участниках чарт, которые, естественно, благодаря и только тебе переходят из статуса претендентов в статус участников. Все очень легко. Если трек нравится, достаточно поддержать его лайком. Все там же, на Центр FM Бай. Туда я тебя с удовольствием приглашаю. Именно там можно лайкать музыку. Любимый хит может стать еще более обожаемым, если он повысит свои позиции в чарте. Все очень просто. Аксвелл, именно он сегодня претендует на участие в «Звездной двадцатке». «Whatever turns you on» — так называется его хит. Пометь себе, запомни и загляни, не поленись. Заходи на Центр FM Бай и голосуй за Аксвелла в частности, ну или за любой другой любимый твой хит.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты

0: погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я снова на связи и снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20. Это чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, а еще повторяемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит. Хит недели. До вершины нашего списка звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели. Так что, устраивайся поудобнее. Делай громче, продолжай получать исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, и пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: На этой неделе открывает наш ТОП-10 Джонас Блю. И какой ревок! У него плюс 4 и абсолютно заслуженно. Помнишь, я совсем недавно рассказывал, что Girl — это его первый релиз на независимом лейбле Defected. Так вот, за первую неделю после публикации трек собрал больше 50 миллионов стримов. Это феноменальный результат для артиста, который отказался от поддержки мейджеров. Джонас Блю в интервью сказал: «Я больше никогда не вернусь в систему. Свобода стоит того, чтобы писать любимую музыку». И публика это оценила. У Girl сегодня 10-я позиция, у него плюс 4. Вот именно с нее в ТОП-10. Все и начнется.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Satisfaction Skunk. Возможно, ты помнишь, я уже рассказывал, что это трек — легендарнейший мэшап, который Fatboy Slim играл в своих сетах более 25 лет. Так вот, вся эта история наконец-то получила счастливый финал. Недавно диджей дал большущее интервью, где рассказал, как 25 лет он добивался официального разрешения от Rolling Stones на выпуск этого трека. Он обращался к музыкантам снова и снова, и каждый раз получал отказ. Однажды он даже предложил им выпустить Satisfaction Skunk на оборотной стороне своего ремикса на Symphony for the Devil. И снова услышал твердое «нет». И вот, наконец, спустя 25 лет... Я уже смирился, думал, поезд ушел, но интерес к этому треку не угасал никогда. И теперь этот мешап, который долгие годы существовал только в качестве белого лейба, ну, white label, да, и был тайным оружием в его сетах, наконец-то вышел официально. И самое интересное здесь, и самое забавное, что Мик Джаггер, оказывается, всегда был фанатом этого мешапа. Просто, по словам Fatboy Slim, это было бизнес-решение, которое так долго мешало релизу. Вот такая вот история, такие дела. 25 лет ожидания, и теперь этот трек звучит официально по всему миру, и публика это оценила по достоинству. Трек собрал уже более 10 миллионов стримов, так что падение на пару строчек в нашем списке — это просто очередное временное явление. Ну, Satisfaction сегодня 9-я строчка, ну а номер 8 на этой неделе — это уже музыкальный привет из Казахстана. Иман Бек, Луиза Солнца и Софья Райс, их Not You, у них плюс один.
0: ТОП-20. Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Иман Бек. Сегодня артист поднимается в нашем списке на одну строчку выше, и это совпадает с его громким анонсом. На днях он объявил, что запускает собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. «Я хочу, чтобы талантливые ребята замечали», — сказал он. «Я сам прошел этот путь и знаю, как это сложно». Так что... Помимо музыки, Иман Бек делает реально важное дело. И его Not You располагается сегодня на 8-й строчке, что очень даже и неплохо. Мчимся дальше и встречаем уже номер 7, хит New Religion, Bibi Rexha. Ой, она теряет одну позицию, но новости о ней только самые яркие и оптимистичные на этой неделе. Она объявила о первом за 3 года большом туре по Европе. Он стартует уже в сентябре месяце. И Биби призналась, что на каждом концерте будет исполнять New Religion в совершенно новой аранжировке с живым оркестром. Фанаты уже начали скупать билеты, так что мы желаем удачи ей, Биби, конечно. Ну а New Religion сегодня номер 7, минус одна позиция на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Алан Уокер только что у нас в чарте лучших и любимых. У него сегодня уверенный плюс, причем плюс 2 сразу. Я знаю почему. На прошлой неделе он выпустил невероятный клип на Broken Strings, который снят в Норвегии на фоне фьордов. Абсолютная красота. Клип уже номинирован на престижную музыкальную премию в категории «Лучшее видео». Сам же Алан сказал, что хотел показать красоту своей родины и привлечь внимание к экологии. Просто отличнейший повод для роста. У Алана Уокера сегодня 6-я позиция. Плюс 2 пункта. И это очень даже здорово. Мчимся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Как всегда, я благодарю тебя за это. Позади у нас еще одна пятерочка хитов, лучших хитов недели. Но впереди все самое интересное. И совсем скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров. А там уже узнаем, и кто возглавит наш Центр FM ТОП-20. Ну а пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио-двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Яркий, солнечный, жизнеутверждающий, в конце концов. Girl, называется он именно так. Это Jonas Blue. Это достаточно свежее попадание в нашу радио-двадцаточку. Сегодня это 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Номер 9 чарта этой недели. Тот самый Satisfaction Skunk, звездная коллаборация Fatboy Slim и тех самых Rolling Stones. Номер 9.
1: Номер 8.
0: Совершенно верно, это номер 8 Центр FM ТОП-20, и это Not You, Not You, Not You. Иман Бек, Софья Райс, Луиза Сонса и их Not You.
1: Номер 7.
0: Серьезная музыка, правильная, танцевальная музыка. New Religion, конечно, это Faceless. И это Биби Рекса. У этого тандема сегодня 7-й номер.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. У них 6-я позиция.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент на попадание в наш чарт лучших и любимых. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек окажется среди двадцатки лучших и любимых, а может быть и возглавит ее, кто знает. Здесь решение исключительное только за тобой. Тем более, что трек, представляю, просто прекрасный. Feel the Wipe он называется. Это еще одно возвращение из прошлого. Когда-то создал его оригинальную версию сам господин Аксвелл, тот самый участник звездного трио Swedish House Mafia. Ну а сейчас новую жизнь вдохнули в этот хит дуэт, диджей-дуэт Above and Beyond. Итак, Above and Beyond, Feel the Vibe и еще один претендент Центр FM ТОП-20. Для того, чтобы поддержать трек, достаточно заглянуть к нам в гости на Центр FM Buy и проголосовать за него. Все проще простого.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Совершенно верно. Продолжается Центр ФМ ТОП-20. В нашем эфире только что Алок. И он опускается на две позиции. Но давай будем помнить о том, что он все еще в пятерке лучших. И у него, кстати, грандиозные планы. Он им поделился на этой неделе. Он объявил, что готовит самый масштабный концерт в своей карьере на стадионе в Сан-Паулу. Ожидается, что придет более 50 тысяч человек. Пока никто из бразильских диджеев не собирал такие танцполы. Так что Алок ставит рекорды. Ну, по крайней мере, пытается это сделать, даже когда теряет строчки в чарте. Dive into the Ocean на пятой позиции, а номер 4 сегодня это Боб Синклар. Он поднимается на строчку выше. Его четвертое место вполне заслужено. Он уже празднует победу в другом масштабе. На этой неделе его легендарный World Held On. Помнишь его? Бон был назван лучшим танцевальным клубным синглом 2006 года по версии авторитетного журнала Billboard. Обойдя, кстати, при этом даже Мадонну и Кристину Агилеру. Вот так. Синклар в ответ пошутил: «Я еще жив и продолжаю писать хиты». И это правда. Его новый «I Can't Wait». Он звучит свежо, актуально и абсолютно заслуженно поднимается в нашем списке. У него четвертая строчка. Давай-ка ее и послушаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно. Сейчас ты слушаешь Центр FM ТОП-20, нашего радио 20, колочку любимых. Но я надеюсь, что на протяжении целой недели ты ее составляешь. Итак, бронза нашего списка только что. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. Они теряют одну позицию, но ничего это не меняет. Совершенно потому, что Джей Ло, она сейчас делает невероятное шоу в Лас-Вегасе. На каждом концерте она исполняет Save Me Tonight в окружении танцоров, спецэффектов, которые стоят миллионы долларов. Критики называют это шоу лучшим в карьере Джей Ло. Вот так. И она лично выходит на сцену перед каждым выступлением, чтобы поприветствовать фанатов. Невероятная энергия. Save Me Tonight. Бронза на этой неделе. Третья позиция. Ну, а теперь ко второму номеру. Это Хьюгель. Да, именно он опускается сегодня на второе место, уступая корону. Но все равно он остается на пьедестале. И это круто, это главное. Тем более, что на этой неделе Хьюгель объявил, что подписал контракт с крупнейшим американским лейблом и теперь будет записывать альбом в Лос-Анджелесе. Его называют самым талантливым французским продюсером нового времени. Ну и знаешь, он действительно это заслуживает, несомненно. Сегодня I'm Moving to the Sun. Серебро нашего списка. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: I'm moving to the sun. Французский продюсер и диджей Хюгель. У него сегодня второе место, у него серебро минус один пункт. Стало быть, лидер у нас сменился. Делаем ставки. Кто же сегодня возглавляет чарт лучших любимых?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И это мы узнаем уже совсем-совсем скоро. Оставайся, будь на связи, и будешь в числе первых, кто не только узнает, но еще и услышит эту музыкальную красоту. А пока предлагаю вспомнить топ-5 нашего списка.
0: Номер 5.
1: И вот они, Алок и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И пятый номер чарта на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Четвертая позиция – это Bob Sinclair. I can't wait. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Суперзвездный дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта. Save me tonight. Третий номер. Бронза списка.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, наш золотой призер прошлой недели, а ныне только лишь серебряный призер списка лучших и любимых Хюгель. I'm moving to the sun. У него сегодня второе место. У кого же первая позиция? Буквально несколько минут, и все узнаем обязательно.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцки» и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных сбудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по полеванию, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
1: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.
2: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот она, вот кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. А на сегодня лично у меня все готово, у тебя, надеюсь, тоже. И номером один на этой неделе мы объявляем артиста, который продолжает свое победное шествие. Это Тиесто! Тиесто поднимается на 3 позиции и вновь становится лидером нашего парада звезд. Это абсолютно заслуженно, несомненно. В первую очередь потому, что буквально вот на этой неделе он сделал то, чего от него никто не ожидал. Он выпустил официальную акустическую версию своего «Don't Lose Your Head» с живым симфоническим оркестром. И она взорвала все чарты. Критики называют эту работу переосмыслением электронной музыки, а сам Тиесто признается: «Я хочу, чтобы мои треки жили не только на танцполах, но и в душе людей». И судя по тому, что его хит снова на вершине, у него это очевидно получилось. Поздравляем Тиесто с победой. Остается лишь дело за малым — послушать его суперхит. Встречаем лидера через минуту. Перед этим лишь несколько слов от меня. Как и обычно, я напоминаю, что Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших из лучших, мы слушаем каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, по субботам, по воскресеньям мы тоже встречаемся в Радио Двадцатки для того, чтобы здорово провести время в выходные музыкально. Вот как-то так. Кроме того, не забывай составлять Центр FM ТОП-20, собственноручно заглядывая к нам в гости на Центр FM Бай, наш официальный сайт. Там можно проголосовать за любимый хит или

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ прогнозируется солнечная погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: Scooter FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Essence 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Wi-Fi на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на спеши.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: рекорды белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм и бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр FM представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Завтра во всех городах вещания Центр ФМ прогнозируется солнечная погода без осадков. В Бресте и Гродно плюс 28-30. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 2.

0: 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В Минске завтра ожидается небольшая облачность, без осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это Центральная станция. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь.

Все это вы услышали на Центр-ФМ. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте «Центр-ФМ.бай» и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна

Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите от

и это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Project, Эйдом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым. Champagne drip, velvet seats, slow burn bass line.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Yes, yes, I'm
1: back. Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show.
0: Let's do this.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Radio Show. Мартин returns in 7 days.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максайном.
4: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся, реально.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу.

0: Лайс.
1: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
2: Категория 16+.
3: Реклама. Один ролик.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: now on Drum Code Limited. Over the next few days,
1: мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
0: And remember, Drum Code for life.
2: You've been listening to Drum Code Live.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Oliver Heldens in the mix.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Хелди Радио.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Вы слушаете Центр FM, и это Helldeep Radio с Оливер Хелдом. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на центре.
1: Категория 16+. From the speakers to your soul, this is «Карма, карма, радио» with Шимза. Шимза.
2: Turn it up.
0: С возвращением вы на волне «Карма, карма», и это Центр FM. Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.
3: Шимза in the driver's seat. Let's go!

0: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр ФМ».

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.

Слушали «Карма-карма» на радио «Центр FM» со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяя пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи. Вы слушали радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на «Центре». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.